0: Наш словенски радио на Корушкем.
1: Корошка народна. Slovenska umetnost.